0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 9 июня, католическая церковь чтит память святого Ефрема Сирина, учителя церкви. Ефрем родился в начале 4 века в бедной христианской семье. Родители воспитали его в благочестии. Жизнь порой преподносит свои сценарии. Однажды Ефрема несправедливо обвинили в краже овец, посадили в темницу, где во время сна он услышал голос, призывавший его к покаянию. Вскоре Ефрем был оправдан, освобожден и удалился в окрестные горы, став отшельником. Сестры-братья, нам с вами стоит обратить внимание на учение святого Ефрема о покаянии, в котором святой направляет наши мысли к Божьей доброте, предостерегая от уныния, которое считает тяжким грехом. Важное место в его трудах занимает учение о борьбе со страстями, а также удаление от суеты мирской. Кроме того, святой Ефрем дает ценные советы родителям о воспитании детей в духе веры, которая способна изменить структуру сознания ребенка, способна сделать его смиренно мудрым, иными словами, сделать правильным образ его мыслей о самом себе и окружающем его мире, да и не только детей, но и нас, взрослых, тоже. Господь за меня, и мне нечего бояться.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Вечером 7 июня в мадридском комплексе Movistar Arena Лев XIV встретился с представителями мира культуры, искусства, экономики, образования и спорта. В своей речи папа отметил богатое культурное наследие Испании, которое отражается в ее городах, памятниках, университетах, храмах, в музыке, живописи и литературе. Однако созерцание этих достижений неизбежно ставит вопрос, какое наследие нынешнее поколение оставит будущему. Святейший Отец признал огромные возможности современного мира в области производства, инноваций, коммуникации, предупредив, что человечество рискует утратить смысл собственных достижений, напомнив слова Павла VI о том, что церковь – эксперт в гуманизме. Папа обозначил вопрос, который остается главным. Что значит быть по-настоящему человеком? Стремление к добру, истине и красоте заложено в самой природе человека. Поэтому церковь предлагает пути к достойной жизни и общему благу. Лев XIV напомнил, что само слово «культура» связано с возделыванием и заботой. Он предложил задуматься о том, какие ценности общество сохраняет, а какие постепенно утрачивает. Ответом на этот вызов должен стать широкий общественный диалог через встречу, внимание и уважение. При этом папа особо подчеркнул, что коммуникация никогда не бывает нейтральной. Слово способно ранить или исцелить, посеять раздор или пробудить надежду. Развивая образ качества сетей, Святейший Отец призвал к сотрудничеству между университетами, бизнесом, искусством, спортом и технологической сферой, чтобы образование не изменяло поиску истины, чтобы предпринимательство не сводило работника к статье расходов, а технический прогресс учитывал нужды стариков, бедных и отверженных. В основе такого диалога должно быть достоинство человека, созданного по образу и подобию Бога. Епископ Рима подчеркнул роль искусства и веры в формировании культуры. красота способна преображать человека, а вера на протяжении веков вдохновляла на создание поэзии, музыки, литературы и архитектуры, ставших частью духовного наследия Европы. Размышляя об историческом пути континента, Святейший Отец предложил задуматься, смогла бы Европа обрести свое лицо без духовного влияния христианства. И процитировал призыв святого Иоанна Павла II: «Не бойтесь, распахните двери Христу». Затронув тему бедности, папа подчеркнул, что положение малоимущих остается постоянным вызовом для совести общества, политических и экономических систем, а также самой церкви. Экономические и общественные структуры могут считаться справедливыми лишь тогда, когда служат всестороннему развитию человека и обеспечивают ответственное участие каждого. Обращаясь к миру спорта, папа отметил его воспитательную силу. Именно на спортплощадке многие учатся уважать соперника, достойно переносить поражение, а в победе не унижать других. Завершая встречу, Святейший Отец призвал собравшихся стать новыми нитями для новых сетей, таких, что сплетают различные сферы жизни ради более человечного и солидарного общества. Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima. Y no hallé, y no hallé, y no hallé. Вечером 7 июня папа Лев XIV встретился в Мадриде с 200 священниками-августинцами и членами августинских общин, призвав их нести миру свидетельство единства. После приветствия провинциального настоятеля ордена Святейший Отец поблагодарил собравшихся за возможность встречи, подчеркнув, что общение и единство сердец его собратьев-монашествующих может служить посланием сегодняшнему миру. Этим свидетельством стоит делиться с молодежью, например, с теми 600 000 молодых людей, которые собирались днем ранее на площади Лима и делились своими вопросами и духовными поисками. Епископ Рима обратил внимание на присутствие сестер из созерцательных общин, указав на ценность их призвания, в том числе для придания смысла социальному служению во времена, когда утрачивается способность к тишине и способность человека заглянуть в собственное сердце. В конце встречи Лев XIV призвал собравшихся вознести молитву «Отче наш», благословил и лично приветствовал каждого. Утром 8 июня в здании Конгресса депутатов в Мадриде Святейший Отец встретился с членами парламента Испании, а также с руководителями высших государственных и судебных институтов страны. В центре его обращения было размышление о достоинстве человеческой личности как основе законодательства, о служении общему благу и о вызовах современности, от технологического прогресса до миротворчества. Перед встречей с членами парламента Лев XIV провел краткую беседу с председателем правительства Испании Педро Санчесом. Приветствуя политиков, епископ Рима подчеркнул: «Сопровождая человечество, церковь вступает в диалог с государствами, уважает миссию политических институтов в сфере законодательства и признает различия между церковной и политической сферами. Ее слово направлено на служение человеку и общему благу. В основе любого законодательного процесса неизбежно стоит фундаментальный вопрос, какое понимание человека лежит в основе закона. От этого зависит не только содержание отдельных норм, но и сама модель общества, которую формируют законы. В этой перспективе папа напомнил о богатом историческом наследии Испании, где переплелись право, культура и духовная традиция, особенно в контексте Саламанкской школы, знаменитой богословско-правовой традиции XVI века, представители которой заложили основы учения о достоинстве человека и началах международного права. обращаясь к вызовам современности, связанным с развитием технологий и искусственного интеллекта, Лев XIV подчеркнул: технологии не являются нейтральными, поскольку отражают выбор и ответственность человека. В этой связи решающим становится вопрос о том, какое место занимает человеческая личность в процессе принятия решений. Поэтому подлинно справедливое общество может строиться лишь на признании неприкосновенного достоинства человека. Особое внимание собеседников папа обратил на вопросы миротворчества, свободы и общественной ответственности. Мир требует сегодня не только политических решений, но и нравственного измерения, выражающегося в уважении к инакомыслию, стремлении к истине и примирению. Достижение мира предполагает готовность к диалогу на международном уровне и отказ от логики силы, поскольку каждая война есть поражение самой способности договариваться. Оружие может временно заставить замолчать конфликты, но не способно заложить основу подлинного и прочного мира. Лев XIV напомнил, что каждое решение органов власти касается реальных людей из плоти и крови. А потому политическая ответственность требует постоянного внимания к человеку, особенно к тем, кто находится в наиболее уязвимом положении. Именно поэтому общественная жизнь нуждается в нравственном обновлении, чтобы законодательная деятельность всегда оставалась верной служению человеку. Восьмого июня в мадридской резиденции поместного епископата Лев XIV обратился к испанским прелатам с программной речью о миссии Церкви, синодальности, призваниях и свидетельстве единства в современном мире. Святейший Отец отметил, что синодальный путь предполагает умение слушать друг друга и распознавать голос Божий, звучащий через церковную общину. Размышляя над задачами благовестия, он предложил образ паломничества к Богу, в котором важно сочетать свободу обновления с верностью духовному наследию. Особое внимание папа уделил богатому христианскому наследию Испании, назвав его драгоценным сокровищем, способным и сегодня привлекать людей, в том числе неверующих, красотой веры и культурными связями, глубоко вплетенными в духовную самобытность народа. Вместе с тем он предостерег от привязанности к структурам, которые уже не служат миссии Церкви. Говоря о современных вызовах, епископ Рима указал на необходимость искать новых форм взаимодействия с обществом, использовать понятный современному человеку язык и строить отношения уважительного диалога. Папа отметил, что в эпоху растущей поляризации христианские общины призваны являть миру пример единства, в котором различные дары и харизмы не разделяют, а взаимно обогащают. Лик Христа узнается в живой мозаике церкви. Мы, епископы, призваны быть зримым источником единства, прежде всего с Христом, с любовью храня полученную веру, в послушании Слову Божьему и живой традиции церкви. Затем в общении с преемником Петра и со Вселенской Церковью, с духовенством, и со своей епархиальной общиной, с богопосвященной жизнью, с движениями, объединениями и со всей подлинной харизмой, которую Святой Дух дарует для всеобщего созидания. Ваша миссия требует единства, содействия диалогу, исцеления расколов и сопровождения людей, вверенных вашей заботе. По словам папы, забота о призваниях не может сводиться к статистике. Новые священники рождаются там, где есть живые общины, радостное свидетельство веры и семьи, являющие красоту верности Христу. Епископы призваны обеспечивать качественную подготовку семинаристов и развивать активное сотрудничество между епархиями. Святейший Отец вновь подчеркнул необходимость правды, справедливости, исцеления и профилактики в отношении жертв злоупотреблений со стороны духовенства. призвав Церковь отвечать искренним вниманием, действенной защитой и реальными путями к исцелению. В конце встречи Лев XIV верил испанских епископов в заступничество Пресвятой Богородицы, Матери Единства и Надежды, и завершил встречу молитвой святого Иоанна Авильского, покровителя испанского духовенства. «Если Ты посылаешь меня, Господи, делать то, что делал Ты, даруй мне Твое сердце». Восьмого июня в резиденции апостольской нунциатуры в Мадриде папа Лев XIV встретился с 6 жертвами насилия со стороны духовенства и церкви в Испании. Их сопровождали сотрудники церковных служб, оказывающих поддержку пострадавшим. В ходе беседы, продолжавшейся около часа, каждый из присутствовавших поделился с папой своей болезненной историей и высказал предложение о том, как сделать более эффективным ответ церкви на столь драматические случаи, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана. Святейший Отец выслушал собеседников с глубоким вниманием и сердечностью, заверив от своего имени и от лица всей церковной общины в духовной близости. Он также подтвердил свою личную решимость сделать прозвучавшие предложения основой для дальнейших усилий, чтобы церковь стала по-настоящему безопасным и духовно здоровым местом, где раны обретают утешение и исцеление.

0: Вечером в кафедральном соборе Мадрида Лев XIV возглавил молебен, ставший важным духовным событием его апостольского визита. В этом храме хранится одна из главных святынь Испании – статуя Девы Марии Альмудены, у стоп которой папа возложил золотую розу как символ своего сыновнего почитания Богородицы. Епископ Рима напомнил историю обретения этой святыни, подчеркнув, что она не только свидетельствует о глубоких христианских корнях народа, но и является знаком надежды для будущих поколений. Предание гласит, что во времена арабского завоевания 712 года статуя была сокрыта местными жителями в крепостной стене, с арабского «Аль-Мудайна» — «Цитадель». После освобождения Мадрида в XI веке верующие долгое время пытались отыскать свою святыню. Тогда король Альфонсо VI распорядился совершить торжественное богослужение, во время которого произошло чудо. Несколько камней выпали из крепостной стены, открыв тайник со статуей. Папа заметил, что обрушившаяся стена на первый взгляд может показаться причиной хаоса и беспорядка, но именно она открывает пространство, позволяющее увидеть горизонт. В сегодняшнем обществе очень многие стены не защищают, а скорее разделяют, отдаляют и изолируют. Порой кажется, что разрушение этих стен заставит столкнуться с тем, что нам не нравится, и мы предпочитаем жить в комфорте, подпирая их и чаще всего попросту игнорируя. Лев XIV завершил проповедь призывом не бояться сносить стены, которые разделяют общество, и обратился к Пресвятой Богородице с молитвенным воззванием научить человечество быть созидателями мира.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 9 июня католическая церковь чтит память святого Ефрема Сирина, учителя церкви. Ефрем родился в начале 4 века в бедной христианской семье. Родители воспитали его в благочестии. Жизнь порой преподносит свои сценарии. Однажды Ефрема несправедливо обвинили в краже овец, посадили в темницу, где во время сна он услышал голос, призывавший его к покаянию. Вскоре Ефрем был оправдан, освобожден и удалился в окрестные горы, став отшельником. Сестры-братья, нам с вами стоит обратить внимание на учение святого Ефрема о покаянии, в котором святой направляет наши мысли к Божьей доброте, предостерегая от уныния, которое считает тяжким грехом. Важное место в его трудах занимает учение о борьбе со страстями, а также удаление от суеты мирской. Кроме того, святой Ефрем дает ценные советы родителям о воспитании детей в духе веры, которая способна изменить структуру сознания ребенка, способна сделать его смиренно мудрым, иными словами, сделать правильным образ его мыслей о самом себе и окружающем его мире, да и не только детей, но и нас, взрослых, тоже. Господь за меня, и мне нечего бояться.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 7 июня в мадридском комплексе Movistar Arena Лев XIV встретился с представителями мира культуры, искусства, экономики, образования и спорта. В своей речи папа отметил богатое культурное наследие Испании, которое отражается в ее городах, памятниках, университетах, храмах, в музыке, живописи и литературе. Однако созерцание этих достижений неизбежно ставит вопрос, какое наследие нынешнее поколение оставит будущему. Святейший Отец признал огромные возможности современного мира в области производства, инноваций, коммуникации, предупредив, что человечество рискует утратить смысл собственных достижений, напомнив слова Павла VI о том, что церковь – эксперт в гуманизме. Папа обозначил вопрос, который остается главным – что значит быть по-настоящему человеком? Стремление к добру, истине и красоте заложено в самой природе человека, поэтому Церковь предлагает пути к достойной жизни и общему благу. Лев XIV напомнил, что само слово «культура» связано с возделыванием и заботой. Он предложил задуматься о том, какие ценности общество сохраняет, а какие постепенно утрачивает. Ответом на этот вызов должен стать широкий общественный диалог через встречу, внимание и уважение. При этом папа особо подчеркнул, что коммуникация никогда не бывает нейтральной. Слово способно ранить или исцелить, посеять раздор или пробудить надежду. Развивая образ качества сетей, Святейший Отец призвал к сотрудничеству между университетами, бизнесом, искусством, спортом и технологической сферой, чтобы образование не изменяло поиску истины, чтобы предпринимательство не сводило работника к статье расходов, а технический прогресс учитывал нужды стариков, бедных и отверженных. В основе такого диалога должно быть достоинство человека, созданного по образу и подобию Бога. Епископ Рима подчеркнул роль искусства и веры в формировании культуры. красота способна преображать человека, а вера на протяжении веков вдохновляла на создание поэзии, музыки, литературы и архитектуры, ставших частью духовного наследия Европы. Размышляя об историческом пути континента, Святейший Отец предложил задуматься, смогла бы Европа обрести свое лицо без духовного влияния христианства. И процитировал призыв святого Иоанна Павла II: «Не бойтесь, распахните двери Христу». Затронув тему бедности, папа подчеркнул, что положение малоимущих остается постоянным вызовом для совести общества, политических и экономических систем, а также самой церкви. Экономические и общественные структуры могут считаться справедливыми лишь тогда, когда служат всестороннему развитию человека и обеспечивают ответственное участие каждого. Обращаясь к миру спорта, папа отметил его воспитательную силу. Именно на спортплощадке многие учатся уважать соперника, достойно переносить поражение, а в победе не унижать других. Завершая встречу, Святейший Отец призвал собравшихся стать новыми нитями для новых сетей, таких, что сплетают различные сферы жизни ради более человечного и солидарного общества. Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima. Y no hallé, y no hallé, y no hallé. Вечером 7 июня папа Лев XIV встретился в Мадриде с 200 священниками-августинцами и членами августинских общин, призвав их нести миру свидетельство единства. После приветствия провинциального настоятеля ордена Святейший Отец поблагодарил собравшихся за возможность встречи, подчеркнув, что общение и единство сердец его собратьев-монашествующих может служить посланием сегодняшнему миру. Этим свидетельством стоит делиться с молодежью, например, с теми 600 000 молодых людей, которые собирались днем ранее на площади Лима и делились своими вопросами и духовными поисками. Епископ Рима обратил внимание на присутствие сестер из созерцательных общин, указав на ценность их призвания, в том числе для придания смысла социальному служению во времена, когда утрачивается способность к тишине и способность человека заглянуть в собственное сердце. В конце встречи Лев XIV призвал собравшихся вознести молитву «Отче наш», благословил и лично приветствовал каждого. Утром 8 июня в здании Конгресса депутатов в Мадриде Святейший Отец встретился с членами парламента Испании, а также с руководителями высших государственных и судебных институтов страны. В центре его обращения было размышление о достоинстве человеческой личности как основе законодательства, о служении общему благу и о вызовах современности, от технологического прогресса до миротворчества. Перед встречей с членами парламента Лев XIV провел краткую беседу с председателем правительства Испании Педро Санчесом. Приветствуя политиков, епископ Рима подчеркнул: «Сопровождая человечество, церковь вступает в диалог с государствами, уважает миссию политических институтов в сфере законодательства и признает различия между церковной и политической сферами. Ее слово направлено на служение человеку и общему благу. В основе любого законодательного процесса неизбежно стоит фундаментальный вопрос, какое понимание человека лежит в основе закона. От этого зависит не только содержание отдельных норм, но и сама модель общества, которую формируют законы. В этой перспективе папа напомнил о богатом историческом наследии Испании, где переплелись право, культура и духовная традиция, особенно в контексте Саламанкской школы, знаменитой богословско-правовой традиции XVI века, представители которой заложили основы учения о достоинстве человека и началах международного права. обращаясь к вызовам современности, связанным с развитием технологий и искусственного интеллекта, Лев XIV подчеркнул: «Технологии не являются нейтральными, поскольку отражают выбор и ответственность человека». В этой связи решающим становится вопрос о том, какое место занимает человеческая личность в процессе принятия решений. Поэтому подлинно справедливое общество может строиться лишь на признании неприкосновенного достоинства человека. Особое внимание собеседников папа обратил на вопросы миротворчества, свободы и общественной ответственности. Мир требует сегодня не только политических решений, но и нравственного измерения, выражающегося в уважении к инакомыслию, стремлении к истине и примирению. Достижение мира предполагает готовность к диалогу на международном уровне и отказ от логики силы, поскольку каждая война есть поражение самой способности договариваться. Оружие может временно заставить замолчать конфликты, но не способно заложить основу подлинного и прочного мира. Лев XIV напомнил, что каждое решение органов власти касается реальных людей из плоти и крови, а потому политическая ответственность требует постоянного внимания к человеку, особенно к тем, кто находится в наиболее уязвимом положении. Именно поэтому общественная жизнь нуждается в нравственном обновлении, чтобы законодательная деятельность всегда оставалась верной служению человеку. Восьмого июня в мадридской резиденции поместного епископата Лев XIV обратился к испанским прелатам с программной речью о миссии Церкви, синодальности, призваниях и свидетельстве единства в современном мире. Святейший Отец отметил, что синодальный путь предполагает умение слушать друг друга и распознавать голос Божий, звучащий через церковную общину. Размышляя над задачами благовестия, он предложил образ паломничества к Богу, в котором важно сочетать свободу обновления с верностью духовному наследию. Особое внимание папа уделил богатому христианскому наследию Испании, назвав его драгоценным сокровищем, способным и сегодня привлекать людей, в том числе неверующих, красотой веры и культурными связями, глубоко вплетенными в духовную самобытность народа. Вместе с тем он предостерег от привязанности к структурам, которые уже не служат миссии Церкви. Говоря о современных вызовах, епископ Рима указал на необходимость искать новых форм взаимодействия с обществом, использовать понятный современному человеку язык и строить отношения уважительного диалога. Папа отметил, что в эпоху растущей поляризации христианские общины призваны являть миру пример единства, в котором различные дары и харизмы не разделяют, а взаимно обогащают. Лик Христа узнается в живой мозаике церкви. «Мы, епископы, призваны быть зримым источником единства, прежде всего с Христом, с любовью храня полученную веру, в послушании Слову Божьему и живой традиции Церкви, затем в общении с преемником Петра и со Вселенской Церковью, с духовенством и со своей епархиальной общиной, с богопосвященной жизнью, с движениями, объединениями и со всей подлинной харизмой, которую Святой Дух дарует для всеобщего созидания». Ваша миссия требует единства, содействия диалогу, исцеления расколов и сопровождения людей, вверенных вашей заботе. По словам папы, забота о призваниях не может сводиться к статистике. Новые священники рождаются там, где есть живые общины, радостное свидетельство веры и семьи, являющие красоту верности Христу. Епископы призваны обеспечивать качественную подготовку семинаристов и развивать активное сотрудничество между епархиями. Святейший Отец вновь подчеркнул необходимость правды, справедливости, исцеления и профилактики в отношении жертв злоупотреблений со стороны духовенства. призвав Церковь отвечать искренним вниманием, действенной защитой и реальными путями к исцелению. В конце встречи Лев XIV верил испанских епископов в заступничество Пресвятой Богородицы, Матери Единства и Надежды, и завершил встречу молитвой святого Иоанна Авильского, покровителя испанского духовенства. «Если Ты посылаешь меня, Господи, делать то, что делал Ты, даруй мне Твое сердце». Восьмого июня в резиденции апостольской нунциатуры в Мадриде папа Лев XIV встретился с 6 жертвами насилия со стороны духовенства и церкви в Испании. Их сопровождали сотрудники церковных служб, оказывающих поддержку пострадавшим. В ходе беседы, продолжавшейся около часа, каждый из присутствовавших поделился с папой своей болезненной историей и высказал предложение о том, как сделать более эффективным ответ церкви на столь драматические случаи, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана. Святейший Отец выслушал собеседников с глубоким вниманием и сердечностью, заверив от своего имени и от лица всей церковной общины в духовной близости. Он также подтвердил свою личную решимость сделать прозвучавшие предложения основой для дальнейших усилий, чтобы церковь стала по-настоящему безопасным и духовно здоровым местом, где раны обретают утешение и исцеление.

0: Вечером в кафедральном соборе Мадрида Лев XIV возглавил молебен, ставший важным духовным событием его апостольского визита. В этом храме хранится одна из главных святынь Испании – статуя Девы Марии Альмудены, у стоп которой папа возложил золотую розу как символ своего сыновнего почитания Богородицы. Епископ Рима напомнил историю обретения этой святыни, подчеркнув, что она не только свидетельствует о глубоких христианских корнях народа, но и является знаком надежды для будущих поколений. Предание гласит, что во времена арабского завоевания 712 года статуя была сокрыта местными жителями в крепостной стене, с арабского «Аль-Мудайна» — «Цитадель». После освобождения Мадрида в XI веке верующие долгое время пытались отыскать свою святыню. Тогда король Альфонсо VI распорядился совершить торжественное богослужение, во время которого произошло чудо. Несколько камней выпали из крепостной стены, открыв тайник со статуей. Папа заметил, что обрушившаяся стена на первый взгляд может показаться причиной хаоса и беспорядка, но именно она открывает пространство, позволяющее увидеть горизонт. В сегодняшнем обществе очень многие стены не защищают, а скорее разделяют, отдаляют и изолируют. Порой кажется, что разрушение этих стен заставит столкнуться с тем, что нам не нравится, и мы предпочитаем жить в комфорте, подпирая их и чаще всего попросту игнорируя. Лев XIV завершил проповедь призывом не бояться сносить стены, которые разделяют общество, и обратился к Пресвятой Богородице с молитвенным воззванием научить человечество быть созидателями мира.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 10 июня, католическая церковь чтит память святого Ландри, епископа Парижского. Ландри прославился тем, что оказывал помощь бедным во время голода. Рядом с собором построил больницу «Дом Божий», продав все свое имущество. Ландри умер 10 июня 656 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Александра Притулла, служил в Могилеве, в Украине и в Курске. Был арестован дважды в 1936 и 1937 годах. Дата смерти неизвестна. Слава тебе, Всевышний!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 8 июня в рамках апостольского визита в Испанию Лев XIV встретился с католической общиной Мадридской архиепархии. Грандиозное молитвенное бодрствование развернулось на трибунах знаменитого футбольного стадиона Сантьяго Бернабео, вмещающего более 80 тысяч зрителей. Прибывшего папу тепло приветствовал архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо Кано, который преподнес святейшему отцу Парпусу традиционный белый мадридский головной убор в знак сыновнего гостеприимства. Программа вечера была насыщена живыми свидетельствами. Перед собравшимися выступили представители епархиального совета мирян, приходских советов, духовенства, а также семья мигрантов из Перу и молодой неофит Альваро, недавно принявший крещение. Обращаясь к многотысячной пастве, Лев XIV метафорически сравнил церковь с полифоническим хором, где каждый голос сохраняет свою уникальность ради общей гармонии. Сухая статистика, цифры и факты не способны породить живую христианскую общину. Для этого нашему сердцу необходимо петь. Размышляя о призвании христиан в мегаполисе, Святейший Отец отметил, что Мадрид – не только европейская столица, где принимаются судьбоносные решения, но и перекресток человеческих судеб, ищущих новые возможности. Папа предостерег от опасности превращения веры в инструмент принудительного однообразия. В Новом Завете многоголосие свидетельствует об общении в многообразии. Это прямая противоположность тому согласию, что исчезло в Вавилоне, где люди, скованные тоталитарным и сугубо человеческим проектом, в итоге перестали понимать своего ближнего. В качестве альтернативы вавилонскому смешению и безликой унификации папа предложил образ ветхозаветного пророка Неемии, восстанавливавшего стены Иерусалима силами всей общины. Лев XIV процитировал свою энциклику «Magnifica Humanitas». «В многообразии голосов и взглядов существует светлая возможность созидать вместе, превращая разнообразие в ресурс, а служение и диалог в общую почву, на которой произрастают справедливость и братство». Особое внимание епископ Рима уделил вызовам, с которыми церковь сталкивается в современном мегаполисе, где пульсирует совершенно иная культура. Папа призвал верующих проникать в самое глубокое ядро души городов и не бояться выходить за рамки привычного круга общения. Именно поэтому так важно не рассчитывать силы и не замыкаться каждому в своей группе или в той реальности, где он уже чувствует себя в безопасности, среди людей, которые всегда поют одну и ту же мелодию. Чтобы достичь сердца города, нужно развивать себе осознание того, что истина симфонична и всегда превосходит нас. Святейший Отец призвал поместную церковь относиться к епархиальным и приходским советам не как к бюрократической рутине, а как к пространству общинного распознавания. Он посоветовал священникам вчитываться в жизнь кварталов, культурные сдвиги и социальное напряжение в свете Слова Божьего. Не бойтесь творческого беспокойства и поисков нового равновесия, которое пробуждает Дух Святой. Наслаждайтесь этим. Лев XIV поблагодарил всех, кто поделился своими историями исцеления, обретения веры и преодоления предрассудков, особо отметив, что любовь – это единственный язык, позволяющий каждому человеку чувствовать себя дома. Будьте для всех словно открытая Библия, пусть на ваших лицах и в вашей жизни люди встречают Слово Божье, напутствовал Мадрид Святейший Отец. После совместного пения молитвы «Отче наш» Папа благословил краеугольные камни новых епархиальных объектов и преподал апостольское благословение.

Завершая мадридскую часть апостольского визита в Испанию, утром 8 июня Лев XIV встретился в павильоне выставочного комплекса «Ифема» с 17 тысячами представителей волонтерского движения из Мадрида и различных областей страны. Епископ Рима поблагодарил добровольцев за самоотверженное служение церкви и отметил, что многие посвятили подготовке визита месяцы напряженной работы. Главным свидетельством христианина в современном мире остается безвозмездность. Обращаясь к евангельскому образу закваски, Святейший Отец отметил, что христиане призваны вносить в мир закваску бескорыстия, способную преображать человеческие отношения и укреплять нравственное и духовное здоровье общества. В мире, где все чаще господствует логика процента и прибыли, необходимо мыслить и жить согласно истинной логике целостного человеческого развития. Именно такую перспективу предлагает Евангелие, призывая творить добро, не ожидая вознаграждения. Лев XIV напомнил, что Христос сам принес миру закваску Царства Небесного, смешав ее с тестом нашей больной человеческой природы, дабы исцелить ее изнутри водой и кровью своей жертвы и огнем своего Святого Духа. Господь послал учеников продолжать его дело не только проповедью, но и прежде всего евангельским образом жизни, мышлением и поведением. Одним из важнейших признаков евангельского стиля является бескорыстное служение ближним, быть знаками и орудиями царства любви, справедливости и мира. Благодаря труду тысяч добровольцев в эти дни папского визита Мадрид стал ближе к Царству Божьему. Однако это не заслуга человека, а Господня благодать. Епископ Рима призвал волонтеров с твердой верой продолжать смиренное великодушное служение. В конце встречи по просьбе архиепископа Мадрида Лев XIV осветил 18 краеугольных камней приходов, которые церковная провинция построит в ближайшие годы.

9 июня в Кафедральном соборе Барселоны, освященной во имя Святого Креста и священномученицы Евлалии, папа Лев XIV возглавил молитву дневного часа. Говоря о литургии часов, Второй Ватиканский собор называет ее «гласом той невесты, которая взывает к своему жениху», и «молитвой, которую Христос в единении со своим телом возносит к Отцу». Ссылаясь на эти два определения в своей проповеди, папа остановился на словах «невеста» и «тело». Первое из этих слов напоминает, что церковь – это прежде всего возлюбленная Богом невеста. Бог собрал вас здесь, потому что Он любит вас самих и ваши общности, уникальную красоту и благодать. Именно вас, а не кого-то другого, Он выбрал, чтобы вы представляли сообщество святых здесь, в Барселоне. Второе слово «тело» отсылает к зачитанному на литургии часов первому посланию Коринфянам. «Если Христос – жених, возлюбивший нас первым, то Он также и глава, с которым мы связаны как члены единого организма, одни на служении у других, народ всякого колена, языка и племени. Все мы воодушевлены деянием одного духа, все призваны к одной и той же святости». Как и в любом теле, пояснил далее папа, среди нас есть органы более сильные и более слабые, некоторые из них заметны, поскольку они исполняют видимые функции, другие сокрыты, поскольку действуют изнутри. Этим сравнением мы можем продемонстрировать разнообразие и важность всех ролей и миссий в общине, но послание всегда одно и то же. Мы сильны в единстве и многообразии наших даров, и мы едины, потому что воодушевлены одним Духом, Духом Христа, Духом общения ради спасения всех. Лев XIV обратился к свидетельству мучеников, в честь одной из которых, святой Евлалии, небесной покровительницы Испании, освящен Кафедральный собор Барселоны. В нашу эпоху, раздираемую войнами и индивидуализмом, давайте и мы будем мучениками, то есть свидетелями и пророками единства, гостеприимства, согласия и мира. Пусть даже ценой жертв и отречений, сказал папа. Подобно святой Евлалии и многим другим мученикам, давайте ответим «да» с готовностью, где это необходимо, умереть для нас самих, потерять себя, чтобы вновь себя обрести, отречься от всего лишнего, чтобы построить то главное, что будет длиться вечно.

0: вкус веры, о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск второй. Святой Бонифаций. Усилия человека и благодать Бога. Сегодня в цикле «Вкус веры» мы поговорим о том, как благодать Божия подкрепляет каждое наше усилие на пути духовного совершенствования. Сопровождать нас в этих размышлениях будет один из самых известных святых Германии и, конечно, кулинарная традиция, связанная с его почитанием. 5 июня церковь чтит память святого Бонифация. Этот святой родился в Англии, но вошел в историю как апостол Германии. В 8 веке он отправился в дремучие германские леса, населенные воинственными языческими племенами хатов и саксов. В 723 году он прибыл в город Гайсмер. Недалеко от него рос гигантский многовековой дуб Тора, который был главной святыней местных язычников. Они верили, что любой, кто посмеет осквернить это дерево, будет мгновенно испепелен молнией громовержца. Бонифаций решил развеять этот миф и явить силу истинного Бога. На глазах у огромной толпы разгневанных язычников он взял в руки топор и нанес по стволу первый удар. Предание гласит, что едва сталь коснулась дерева, как с ясного неба поднялся мощнейший вихрь, и в дуб ударила молния. Гигантское дерево с грохотом раскололось на 4 равные части и рухнуло, подняв в воздух тучи щепок. Язычники, ожидавшие мгновенной гибели Бонифация, были так поражены бессилием Тора и величием Бога, что прямо там приняли крещение. Из древесины поверженного дуба Бонифаций построил первую часовню в честь святого апостола Петра. Миссионерский успех святого Бонифация в германских землях основывался на культуре и просвещении. Он совершил настоящую революцию в евангелизации, призвав на помощь образованных английских монахинь. Вместе они основывали школы, обучали местное население медицине, грамоте и передовым методам ведения хозяйства, что растопило лед в отношениях с языческими племенами быстрее любых проповедей. Для Бонифация книга всегда была главным инструментом христианского просвещения. Именно книга стала его последним щитом во время трагической гибели во Фрисландии в 754 году. Когда на лагерь 80-летнего архиепископа напали разбойники, старец запретил своим спутникам браться за оружие и вместо меча поднял над головой Евангелие, приняв удар на себя. В память об этом подвиге святого Бонифация часто изображают держащим в руках священную книгу, пронзенную мечом или кинжалом. Примерно с XIX века в Германии существует традиция в день памяти святого Бонифация выпекать «блиц-торте» – молниеносный торт. Название десерта – символическое указание на дуб Тора, сокрушенный Божьей силой и верой святого. И, конечно, его рецепт и технология изготовления – это своеобразное переосмысление евангельского свидетельства апостола Германии. В основе торта – плотное, но нежное песочное тесто – которая символизирует твердость веры святого Бонифация, не побоявшегося выступить против язычников. Важно заметить, что, несмотря на плотность, тесто остается нежным. Именно такой была забота святого о людях. Он не выступал против них самих, а лишь хотел указать им на ложность верований и очистить путь к спасению. Сверху тесто покрывается слоем воздушной меренги, которая, с одной стороны, является напоминанием той самой бури, неожиданно разыгравшейся, когда топор святого Бонифация коснулся ствола дуба, а с другой – знаком божественного вмешательства, сокрушившего язычество. Последний слой – обжаренные миндальные лепестки – символизируют щепки языческого дуба, разлетевшиеся от удара топора и молнии. Готовый торт разрезают и начиняют сладким кремом. Он служит напоминанием о тех благодатных плодах, которые принесли усилия святого Бонифация на германской земле. –

0: На протяжении 2,5 веков эта немецкая кулинарная традиция не только является напоминанием о сцене из жизни одного из самых известных святых Германии, но и служит важной иллюстрацией духовной истины. В жизни каждого из нас есть свой дуб Тора, повторяющиеся грехи, гордыня, сосредоточенность на себе и своих нуждах, которые так мешают нам замечать ближнего. Духовная жизнь требует решимости святого Бонифация и твердости веры. Иногда нужно взять в руки топор воли для борьбы со своим грехом. Да, обломки летят во все стороны, и может показаться, что привычный нам мир рушится, но именно на этом пепелище рождается сладость новой жизни во Христе. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Позволив умереть нашим страстям и грехам, мы сможем обрести новую жизнь в Боге. Давайте вспомним еще и молнию, ударившую в тот момент, когда святой занес топор. Бог приходит нам на помощь, когда мы предпринимаем усилия. Святой Бонифаций призывает нас: «Будем стоять в том, что праведно, и приготовим души наши к испытанию. Будем уповать на укрепляющую помощь Бога и скажем Ему: „Господи, Ты был нам прибежищем из рода в род. То, что мы сами не можем нести, понесем с помощью Христа, ибо Он говорит нам: „Иго мое благо, и бремя мое легко“». Продолжим битву в день Господень. Пусть этот призыв останется с нами и напомнит нам о необходимости соработания благодати Божией, ведь Бог не сможет благословить наши шаги, если мы не начнем переставлять ноги.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 10 июня католическая церковь чтит память святого Ландри, епископа Парижского. Ландри прославился тем, что оказывал помощь бедным во время голода. Рядом с собором построил больницу «Дом Божий», продав все свое имущество. Ландри умер 10 июня 656 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Александра Притулла, служил в Могилеве, в Украине и в Курске. Был арестован дважды в 1936 и 1937 годах. Дата смерти неизвестна. Слава тебе, Всевышний!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 8 июня в рамках апостольского визита в Испанию Лев XIV встретился с католической общиной Мадридской архиепархии. Грандиозное молитвенное бодрствование развернулось на трибунах знаменитого футбольного стадиона Сантьяго Бернабео, вмещающего более 80 тысяч зрителей. Прибывшего папу тепло приветствовал архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо Кано, который преподнес святейшему отцу Парпусу традиционный белый мадридский головной убор в знак сыновнего гостеприимства. Программа вечера была насыщена живыми свидетельствами. Перед собравшимися выступили представители епархиального совета мирян, приходских советов, духовенства, а также семья мигрантов из Перу и молодой неофит Альваро, недавно принявший крещение. Обращаясь к многотысячной пастве, Лев XIV метафорически сравнил церковь с полифоническим хором, где каждый голос сохраняет свою уникальность ради общей гармонии. Сухая статистика, цифры и факты не способны породить живую христианскую общину. Для этого нашему сердцу необходимо петь. Размышляя о призвании христиан в мегаполисе, Святейший Отец отметил, что Мадрид – не только европейская столица, где принимаются судьбоносные решения, но и перекресток человеческих судеб, ищущих новые возможности. Папа предостерег от опасности превращения веры в инструмент принудительного однообразия. В Новом Завете многоголосие свидетельствует об общении в многообразии. Это прямая противоположность тому согласию, что исчезло в Вавилоне, где люди, скованные тоталитарным и сугубо человеческим проектом, в итоге перестали понимать своего ближнего. В качестве альтернативы вавилонскому смешению и безликой унификации папа предложил образ ветхозаветного пророка Неемии, восстанавливавшего стены Иерусалима силами всей общины. Лев XIV процитировал свою энциклику «Magnifica Humanitas». «В многообразии голосов и взглядов существует светлая возможность созидать вместе, превращая разнообразие в ресурс, а служение и диалог – в общую почву, на которой произрастают справедливость и братство». Особое внимание епископ Рима уделил вызовам, с которыми церковь сталкивается в современном мегаполисе, где пульсирует совершенно иная культура. Папа призвал верующих проникать в самое глубокое ядро души городов и не бояться выходить за рамки привычного круга общения. Именно поэтому так важно не рассчитывать силы и не замыкаться каждому в своей группе или в той реальности, где он уже чувствует себя в безопасности, среди людей, которые всегда поют одну и ту же мелодию. Чтобы достичь сердца города, нужно развивать себе осознание того, что истина симфонична и всегда превосходит нас. Святейший Отец призвал поместную церковь относиться к епархиальным и приходским советам не как к бюрократической рутине, а как к пространству общинного распознавания. Он посоветовал священникам вчитываться в жизнь кварталов, культурные сдвиги и социальное напряжение в свете Слова Божьего. Не бойтесь творческого беспокойства и поисков нового равновесия, которое пробуждает Дух Святой. Наслаждайтесь этим. Лев XIV поблагодарил всех, кто поделился своими историями исцеления, обретения веры и преодоления предрассудков, особо отметив, что любовь – это единственный язык, позволяющий каждому человеку чувствовать себя дома. Будьте для всех словно открытая Библия, пусть на ваших лицах и в вашей жизни люди встречают Слово Божье, напутствовал Мадрид Святейший Отец. После совместного пения молитвы «Отче наш» Папа благословил краеугольные камни новых епархиальных объектов и преподал апостольское благословение.

корыстия, способную преображать человеческие отношения и укреплять нравственное и духовное здоровье общества. В мире, где все чаще господствует логика процента и прибыли, необходимо мыслить и жить согласно истинной логике целостного человеческого развития. Именно такую перспективу предлагает Евангелие, призывая творить добро, не ожидая вознаграждения. Лев XIV напомнил, что Христос сам принес миру закваску Царства Небесного, смешав ее с тестом нашей больной человеческой природы, дабы исцелить ее изнутри водой и кровью своей жертвы и огнем своего Святого Духа. Господь послал учеников продолжать его дело не только проповедью, но и прежде всего евангельским образом жизни, мышлением и поведением. Одним из важнейших признаков евангельского стиля является бескорыстное служение ближним, быть знаками и орудиями царства любви, справедливости и мира. Благодаря труду тысяч добровольцев в эти дни папского визита Мадрид стал ближе к Царству Божьему. Однако это не заслуга человека, а Господня благодать. Епископ Рима призвал волонтеров с твердой верой продолжать смиренное великодушное служение. В конце встречи по просьбе архиепископа Мадрида Лев XIV осветил 18 краеугольных камней приходов, которые церковная провинция построит в ближайшие годы.

0: 9 июня в Кафедральном соборе Барселоны, освященной во имя Святого Креста и священномученицы Евлалии, папа Лев XIV возглавил молитву дневного часа. Говоря о литургии часов, Второй Ватиканский собор называет ее «гласом той невесты, которая взывает к своему жениху», и «молитвой, которую Христос в единении со своим телом возносит к Отцу». Ссылаясь на эти два определения в своей проповеди, папа остановился на словах «невеста» и «тело». Первое из этих слов напоминает, что церковь – это прежде всего возлюбленная Богом невеста. Бог собрал вас здесь, потому что Он любит вас самих и ваши общности, уникальную красоту и благодать. Именно вас, а не кого-то другого, Он выбрал, чтобы вы представляли сообщество святых здесь, в Барселоне. Второе слово «тело» отсылает к зачитанному на литургии часов первому посланию Коринфянам. «Если Христос – жених, возлюбивший нас первым, то Он также и глава, с которым мы связаны как члены единого организма, одни на служении у других, народ всякого колена, языка и племени». Все мы воодушевлены деянием одного Духа, все призваны к одной и той же святости. Как и в любом теле, пояснил далее Папа, среди нас есть органы более сильные, более слабые, некоторые из них заметны, поскольку они исполняют видимые функции, другие сокрыты, поскольку действуют изнутри. Этим сравнением мы можем продемонстрировать разнообразие и важность всех ролей и миссий в общине. Но послание всегда одно и то же. Мы сильны в единстве и многообразии наших даров. И мы едины, потому что воодушевлены одним Духом, Духом Христа, Духом общения ради спасения всех. Лев XIV обратился к свидетельству мучеников, в честь одной из которых, святой Евлалии, небесной покровительницы Испании, освящен Кафедральный собор Барселоны. В нашу эпоху, раздираемую войнами и индивидуализмом, давайте и мы будем мучениками, то есть свидетелями и пророками единства, гостеприимства, согласия и мира. Пусть даже ценой жертв и отречений, сказал папа. Подобно святой Евлалии и многим другим мученикам, давайте ответим «да» с готовностью, где это необходимо, умереть для нас самих, потерять себя, чтобы вновь себя обрести, отречься от всего лишнего, чтобы построить то главное, что будет длиться вечно.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные

традиции почитания святых. Выпуск второй. Святой Бонифаций. Усилия человека и благодать Бога. Сегодня в цикле «Вкус веры» мы поговорим о том, как благодать Божия подкрепляет каждое наше усилие на пути духовного совершенствования. Сопровождать нас в этих размышлениях будет один из самых известных святых Германии и, конечно, кулинарная традиция, связанная с его почитанием. 5 июня церковь чтит память святого Бонифация. Этот святой родился в Англии, но вошел в историю как апостол Германии. В 8 веке он отправился в дремучие германские леса, населенные воинственными языческими племенами хатов и саксов. В 723 году он прибыл в город Гайсмер. Недалеко от него рос гигантский многовековой дуб Тора, который был главной святыней местных язычников. Они верили, что любой, кто посмеет осквернить это дерево, будет мгновенно испепелен молнией громовержца. Бонифаций решил развеять этот миф и явить силу истинного Бога. На глазах у огромной толпы разгневанных язычников он взял в руки топор и нанес по стволу первый удар. Предание гласит, что едва сталь коснулась дерева, как с ясного неба поднялся мощнейший вихрь, и в дуб ударила молния. Гигантское дерево с грохотом раскололось на 4 равные части и рухнуло, подняв в воздух тучи щепок. Язычники, ожидавшие мгновенной гибели Бонифация, были так поражены бессилием Тора и величием Бога, что прямо там приняли крещение. Из древесины поверженного дуба Бонифаций построил первую часовню в честь святого апостола Петра. Миссионерский успех святого Бонифация в германских землях основывался на культуре и просвещении. Он совершил настоящую революцию в евангелизации, призвав на помощь образованных английских монахинь. Вместе они основывали школы, обучали местное население медицине, грамоте и передовым методам ведения хозяйства, что растопило лед в отношениях с языческими племенами быстрее любых проповедей. Для Бонифация книга всегда была главным инструментом христианского просвещения. Именно книга стала его последним щитом во время трагической гибели во Фрисландии в 754 году. Когда на лагерь 80-летнего архиепископа напали разбойники, старец запретил своим спутникам браться за оружие и вместо меча поднял над головой Евангелие, приняв удар на себя. В память об этом подвиге святого Бонифация часто изображают держащим в руках священную книгу, пронзенную мечом или кинжалом. Примерно с XIX века в Германии существует традиция в день памяти святого Бонифация выпекать «блиц-торте» – молниеносный торт. Название десерта – символическое указание на дуб Тора, сокрушенный Божьей силой и верой святого. И, конечно, его рецепт и технология изготовления – это своеобразное переосмысление евангельского свидетельства апостола Германии. В основе торта – плотное, но нежное песочное тесто – которая символизирует твердость веры святого Бонифация, не побоявшегося выступить против язычников. Важно заметить, что, несмотря на плотность, тесто остается нежным. Именно такой была забота святого о людях. Он не выступал против них самих, а лишь хотел указать им на ложность верований и очистить путь к спасению. Сверху тесто покрывается слоем воздушной меренги, которая, с одной стороны, является напоминанием той самой бури, неожиданно разыгравшейся, когда топор святого Бонифация коснулся ствола дуба, а с другой – знаком божественного вмешательства, сокрушившего язычество. Последний слой – обжаренные миндальные лепестки – символизируют щепки языческого дуба, разлетевшиеся от удара топора и молнии. Готовый торт разрезают и начиняют сладким кремом. Он служит напоминанием о тех благодатных плодах, которые принесли усилия святого Бонифация на германской земле. –

0: На протяжении 2,5 веков эта немецкая кулинарная традиция не только является напоминанием о сцене из жизни одного из самых известных святых Германии, но и служит важной иллюстрацией духовной истины. В жизни каждого из нас есть свой дуб Тора, повторяющиеся грехи, гордыня, сосредоточенность на себе и своих нуждах, которые так мешают нам замечать ближнего. Духовная жизнь требует решимости святого Бонифация и твердости веры. Иногда нужно взять в руки топор воли для борьбы со своим грехом. Да, обломки летят во все стороны, и может показаться, что привычный нам мир рушится, но именно на этом пепелище рождается сладость новой жизни во Христе. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Позволив умереть нашим страстям и грехам, мы сможем обрести новую жизнь в Боге. Давайте вспомним еще и молнию, ударившую в тот момент, когда святой занес топор. Бог приходит нам на помощь, когда мы предпринимаем усилия. Святой Бонифаций призывает нас: «Будем стоять в том, что праведно, и приготовим души наши к испытанию. Будем уповать на укрепляющую помощь Бога и скажем Ему: „Господи, Ты был нам прибежищем из рода в род. То, что мы сами не можем нести, понесем с помощью Христа, ибо Он говорит нам: „Иго мое благо, и бремя мое легко“». Продолжим битву в день Господень. Пусть этот призыв останется с нами и напомнит нам о необходимости соработания благодати Божией, ведь Бог не сможет благословить наши шаги, если мы не начнем переставлять ноги.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 10 июня, католическая церковь чтит память святого Ландри, епископа Парижского. Ландри прославился тем, что оказывал помощь бедным во время голода. Рядом с собором построил больницу «Дом Божий», продав все свое имущество. Ландри умер 10 июня 656 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Александра Притулла, служил в Могилеве, в Украине и в Курске. Был арестован дважды в 1936 и 1937 годах. Дата смерти неизвестна. Слава тебе, Всевышний!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 8 июня в рамках апостольского визита в Испанию Лев XIV встретился с католической общиной Мадридской архиепархии. Грандиозное молитвенное бодрствование развернулось на трибунах знаменитого футбольного стадиона Сантьяго Бернабео, вмещающего более 80 тысяч зрителей. Прибывшего папу тепло приветствовал архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо Кано, который преподнес святейшему отцу Парпусу традиционный белый мадридский головной убор в знак сыновнего гостеприимства. Программа вечера была насыщена живыми свидетельствами. Перед собравшимися выступили представители епархиального совета мирян, приходских советов, духовенства, а также семья мигрантов из Перу и молодой неофит Альваро, недавно принявший крещение. Обращаясь к многотысячной пастве, Лев XIV метафорически сравнил церковь с полифоническим хором, где каждый голос сохраняет свою уникальность ради общей гармонии. Сухая статистика, цифры и факты не способны породить живую христианскую общину. Для этого нашему сердцу необходимо петь. Размышляя о призвании христиан в мегаполисе, Святейший Отец отметил, что Мадрид – не только европейская столица, где принимаются судьбоносные решения, но и перекресток человеческих судеб, ищущих новые возможности. Папа предостерег от опасности превращения веры в инструмент принудительного однообразия. В Новом Завете многоголосие свидетельствует об общении в многообразии. Это прямая противоположность тому согласию, что исчезло в Вавилоне, где люди, скованные тоталитарным и сугубо человеческим проектом, в итоге перестали понимать своего ближнего. В качестве альтернативы вавилонскому смешению и безликой унификации папа предложил образ ветхозаветного пророка Неемии, восстанавливавшего стены Иерусалима силами всей общины. Лев XIV процитировал свою энциклику «Magnifica Humanitas». «В многообразии голосов и взглядов существует светлая возможность созидать вместе, превращая разнообразие в ресурс, а служение и диалог в общую почву, на которой произрастают справедливость и братство». Особое внимание епископ Рима уделил вызовам, с которыми церковь сталкивается в современном мегаполисе, где пульсирует совершенно иная культура. Папа призвал верующих проникать в самое глубокое ядро души городов и не бояться выходить за рамки привычного круга общения. Именно поэтому так важно не рассчитывать силы и не замыкаться каждому в своей группе или в той реальности, где он уже чувствует себя в безопасности, среди людей, которые всегда поют одну и ту же мелодию. Чтобы достичь сердца города, нужно развивать в себе осознание того, что истина симфонична и всегда превосходит нас. Святейший Отец призвал поместную церковь относиться к епархиальным и приходским советам не как к бюрократической рутине, а как к пространству общинного распознавания. Он посоветовал священникам вчитываться в жизнь кварталов, культурные сдвиги и социальное напряжение в свете Слова Божьего. Не бойтесь творческого беспокойства и поисков нового равновесия, которое пробуждает Дух Святой. Наслаждайтесь этим. Лев XIV поблагодарил всех, кто поделился своими историями исцеления, обретения веры и преодоления предрассудков, особо отметив, что любовь – это единственный язык, позволяющий каждому человеку чувствовать себя дома. Будьте для всех словно открытая Библия, пусть на ваших лицах и в вашей жизни люди встречают Слово Божье, напутствовал Мадрид Святейший Отец. После совместного пения молитвы «Отче наш» Папа благословил краеугольные камни новых епархиальных объектов и преподал апостольское благословение.

Завершая мадридскую часть апостольского визита в Испанию, утром 8 июня Лев XIV встретился в павильоне выставочного комплекса «Ифема» с 17 тысячами представителей волонтерского движения из Мадрида и различных областей страны. Епископ Рима поблагодарил добровольцев за самоотверженное служение церкви и отметил, что многие посвятили подготовке визита месяцы напряженной работы. Главным свидетельством христианина в современном мире остается безвозмездность. Обращаясь к евангельскому образу закваски, Святейший Отец отметил, что христиане призваны вносить в мир закваску бескорыстия, способную преображать человеческие отношения и укреплять нравственное и духовное здоровье общества. В мире, где все чаще господствует логика процента и прибыли, необходимо мыслить и жить согласно истинной логике целостного человеческого развития. Именно такую перспективу предлагает Евангелие, призывая творить добро, не ожидая вознаграждения. Лев XIV напомнил, что Христос сам принес миру закваску Царства Небесного, смешав ее с тестом нашей больной человеческой природы, дабы исцелить ее изнутри водой и кровью своей жертвы и огнем своего Святого Духа. Господь послал учеников продолжать его дело не только проповедью, но и прежде всего евангельским образом жизни, мышлением и поведением. Одним из важнейших признаков евангельского стиля является бескорыстное служение ближним, быть знаками и орудиями царства любви, справедливости и мира. Благодаря труду тысяч добровольцев в эти дни папского визита Мадрид стал ближе к Царству Божьему. Однако это не заслуга человека, а Господня благодать. Епископ Рима призвал волонтеров с твердой верой продолжать смиренное великодушное служение. В конце встречи по просьбе архиепископа Мадрида Лев XIV осветил 18 краеугольных камней приходов, которые церковная провинция построит в ближайшие годы.

0: 9 июня в Кафедральном соборе Барселоны, освященной во имя Святого Креста и священномученицы Евлалии, папа Лев XIV возглавил молитву дневного часа. Говоря о литургии часов, Второй Ватиканский собор называет ее «гласом той невесты, которая взывает к своему жениху» и «молитвой, которую Христос в единении со своим телом возносит к Отцу». Ссылаясь на эти два определения в своей проповеди, папа остановился на словах «невеста» и «тело». Первое из этих слов напоминает, что церковь – это прежде всего возлюбленная Богом невеста. Бог собрал вас здесь, потому что Он любит вас самих и ваши общности, уникальную красоту и благодать. Именно вас, а не кого-то другого, Он выбрал, чтобы вы представляли сообщество святых здесь, в Барселоне. Второе слово «тело» отсылает к зачитанному на литургии часов первому посланию Коринфянам. «Если Христос – жених, возлюбивший нас первым, то Он также и глава, с которым мы связаны как члены единого организма, одни на служении у других, народ всякого колена, языка и племени». Все мы воодушевлены деянием одного Духа, все призваны к одной и той же святости. Как и в любом теле, пояснил далее Папа, среди нас есть органы более сильные и более слабые, некоторые из них заметны, поскольку они исполняют видимые функции, другие сокрыты, поскольку действуют изнутри. Этим сравнением мы можем продемонстрировать разнообразие и важность всех ролей и миссий в общине. Но послание всегда одно и то же. Мы сильны в единстве и многообразии наших даров. И мы едины, потому что воодушевлены одним Духом, Духом Христа, Духом общения ради спасения всех. Лев XIV обратился к свидетельству мучеников, в честь одной из которых, святой Евлалии, небесной покровительницы Испании, освящен Кафедральный собор Барселоны. В нашу эпоху, раздираемую войнами и индивидуализмом, давайте и мы будем мучениками, то есть свидетелями и пророками единства, гостеприимства, согласия и мира. Пусть даже ценой жертв и отречений, сказал Папа. Подобно святой Евлалии и многим другим мученикам, давайте ответим «да» с готовностью, где это необходимо, умереть для нас самих, потерять себя, чтобы вновь себя обрести, отречься от всего лишнего, чтобы построить то главное, что будет длиться вечно.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 2. Святой Бонифаций. Усилия человека и благодать Бога. Сегодня в цикле «Вкус веры» мы поговорим о том, как благодать Божия подкрепляет каждое наше усилие на пути духовного совершенствования. Сопровождать нас в этих размышлениях будет один из самых известных святых Германии – и, конечно, кулинарная традиция, связанная с его почитанием. 5 июня церковь чтит память святого Бонифация. Этот святой родился в Англии, но вошел в историю как апостол Германии. В 8 веке он отправился в дремучие германские леса, населенные воинственными языческими племенами хатов и саксов. В 723 году он прибыл в город Гайсмер. Недалеко от него рос гигантский многовековой дуб Тора, который был главной святыней местных язычников. Они верили, что любой, кто посмеет осквернить это дерево, будет мгновенно испепелен молнией громовержца. Бонифаций решил развеять этот миф и явить силу истинного Бога. На глазах у огромной толпы разгневанных язычников он взял в руки топор и нанес по стволу первый удар. Предание гласит, что едва сталь коснулась дерева, как с ясного неба поднялся мощнейший вихрь, и в дуб ударила молния. Гигантское дерево с грохотом раскололось на 4 равные части и рухнуло, подняв в воздух тучи щепок. язычники, ожидавшие мгновенной гибели Бонифация, были так поражены бессилием Тора и величием Бога, что прямо там приняли крещение. Из древесины поверженного дуба Бонифаций построил первую часовню в честь святого апостола Петра. Миссионерский успех святого Бонифация в германских землях основывался на культуре и просвещении. Он совершил настоящую революцию в евангелизации, призвав на помощь образованных английских монахинь. Вместе они основывали школы, обучали местное население медицине, грамоте и передовым методам ведения хозяйства, что растопило лед в отношениях с языческими племенами быстрее любых проповедей. Для Бонифация книга всегда была главным инструментом христианского просвещения. Именно книга стала его последним щитом во время трагической гибели во Фрисландии в 754 году. Когда на лагерь 80-летнего архиепископа напали разбойники, старец запретил своим спутникам браться за оружие и вместо меча поднял над головой Евангелие, приняв удар на себя. В память об этом подвиге святого Бонифация часто изображают держащим в руках священную книгу, пронзенную мечом или кинжалом. Примерно с XIX века в Германии существует традиция в день памяти святого Бонифация выпекать «блиц-торте» – молниеносный торт. Название десерта – символическое указание на дуб Тора, сокрушенный Божьей силой и верой святого. И, конечно, его рецепт и технология изготовления – это своеобразное переосмысление евангельского свидетельства апостола Германии. В основе торта – плотное, но нежное песочное тесто – которая символизирует твердость веры святого Бонифация, не побоявшегося выступить против язычников. Важно заметить, что, несмотря на плотность, тесто остается нежным. Именно такой была забота святого о людях. Он не выступал против них самих, а лишь хотел указать им на ложность верований и очистить путь к спасению. Сверху тесто покрывается слоем воздушной меренги, которая, с одной стороны, является напоминанием той самой бури, неожиданно разыгравшейся, когда топор святого Бонифация коснулся ствола дуба, а с другой – знаком божественного вмешательства, сокрушившего язычество. Последний слой – обжаренные миндальные лепестки – символизируют щепки языческого дуба, разлетевшиеся от удара топора и молнии. Готовый торт разрезают и начиняют сладким кремом. Он служит напоминанием о тех благодатных плодах, которые принесли усилия святого Бонифация на германской земле.

0: На протяжении 2,5 веков эта немецкая кулинарная традиция не только является напоминанием о сцене из жизни одного из самых известных святых Германии, но и служит важной иллюстрацией духовной истины. В жизни каждого из нас есть свой дуб Тора, повторяющиеся грехи, гордыня, сосредоточенность на себе и своих нуждах, которые так мешают нам замечать ближнего. Духовная жизнь требует решимости святого Бонифация и твердости веры. Иногда нужно взять в руки топор воли для борьбы со своим грехом. Да, обломки летят во все стороны, и может показаться, что привычный нам мир рушится, но именно на этом пепелище рождается сладость новой жизни во Христе. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Позволив умереть нашим страстям и грехам, мы сможем обрести новую жизнь в Боге. Давайте вспомним еще и молнию, ударившую в тот момент, когда святой занес топор. Бог приходит нам на помощь, когда мы предпринимаем усилия. Святой Бонифаций призывает нас: «Будем стоять в том, что праведно, и приготовим души наши к испытанию. Будем уповать на укрепляющую помощь Бога и скажем Ему: „Господи, Ты был нам прибежищем из рода в род. То, что мы сами не можем нести, понесем с помощью Христа, ибо Он говорит нам: „Иго мое благо, и бремя мое легко“». Продолжим битву в день Господень. Пусть этот призыв останется с нами и напомнит нам о необходимости соработания благодати Божией, ведь Бог не сможет благословить наши шаги, если мы не начнем переставлять ноги.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!